0: aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Приступила к производству компьютеров персональный спутник.